Из окна видишь ты, то влюблен, то влюблен, то влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цвет.